0: як штубок знищить кляс.
1: Ада, не випада.
0: Где бы купание, где круглата? Ты кто бы тянул, а лужейство? Уже с ними тчал, вот и годынью в падыне встал.
2: Радио Погода. 88,4 i 99,5 FM.